Машина не туза яна, тебе вот так и ряча. Рарашки не буно, рарарми не бу. Угаг ног маша, бендул раджаша. Мог бы гам шалтуи,